что все может случиться за такой долгий срок. Но коль ты поклялась быть неверной до гроба, значит, сердце моем ты зажгла огонек.

чему бардак и хоровод. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Я как будто снова в Ленинграде, тот же мелкий дождь в окно стучит.

хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой. По утрам пить водку хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой.

хоровод. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, пусть Аркадий Северный споет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя,

без тайги и конвоя. А где-то за Печорой все ждет сержант, который меня, как в зоопарке, кормил и охранял. Ему царапну с воли, он волей тоже болен, и карточку столичную пришлю, как обещал. Причалю поближе к столичным хлебам, от снежных ветров и собачьего лая я все, что хочешь, отдам. Я все, что хочешь, отдам, чтобы век не встречать вертухая. Ведь где-то за Печорой все ждет сержант, который меня, как в зоопарке,

листовки в линейку тетрадь. От клетки, представьте, теряю осанку, но надо туда написать. И в адресе так написать. Сверхсрочной конвойной поганки

0: Вася, Коля. И карточку столичную пришлю, как обещал. И карточку столичную пришлю, как обещал.
1: Хорошее радио. Взрослые песни.

кепка на бок, зуб мой золотой. И опять в родной я уголовочке. Кепка на бок, зуб мой золотой. Кореш подсказал, что нужно делать.

девятый месяц в утробе мне пошел, и путь мой на свободу был труден и тяжел. И лезут от натуги на лоб мои глаза, и тянет акушерка —

акушером, как доктор тот сказал. И делал я аборты, и роды принимал. Кричу я на беременных –

Алёнушка, Алёнушка, Алёна сероглазая, ты сказку мне, Алёнушка, рассказывай, рассказывай о дне движением ресниц. Расскажи мне, Алёна, о стае перелетных птиц под небом побелённой над озером.

поется, а песни для любимых поются, не кончаются. Со лба откинув прядь волос, без слов поет Алена про запах сена, про покой.

общаются, а песни для любимых поются, не кончаются. Алёнушка, Алёнушка, Алёна сероглазая, ты сказку мне, Алёнушка, рассказывай, рассказывай. О три десятых сторона, что все в одной сторонке, всю жизнь я служить стану тебе, моей.

песни для любимых поются, не кончаются, а песни для любимых.

целовали, как шальные. С какой-то вдовушкой я пропил отчий дом. А жизнь крутила мне картинки заводные, как карусели пролетело все мельком.

это металл. Делегат с планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака земные,

Словно член моей семьи.

не поймали тачку в центре и понеслись до кольцевой. Колян с маслиною под сердцем —

на этой гребаной разборке. Сегодня что-то не срослось. Ствол показался из шестерки. Колян пальнул и понеслось.

и Светка в положении. Прибавится сирот, и ждет колено света, и парится обед, и крутится кассета, а кольки уже нет. Сказал счастливо, пока пошел, он жил красиво, легко ушел. Сказал счастливо, пока пошел, он жил красиво, легко ушел. Но всем всегда нужны и тут, и там

Все же лагерь, он есть лагерь. Объяснять мне не с руки, что не все в нем бедолаги и не все в нем мужики. Активисты есть в нем тоже, и был один такой сексот, а я ему ударил в рожу.

и ума. Он сказал, что год не чалить, год курорт, а не тюрьма. Он сказал, что чем-то схожий, а я для общества с прыщом. А я ему ударил в рожу, и мне добавили еще.

ведь не сплю. Вместо пачки сигарет выкуриваю две. Только почему-то в мае я опять люблю.

0: сыт и пьян, милые червончики мои.
1: Все сидишь и сидишь, отмеряешь года, самокруткой дымишь и глядишь никуда. Пред глазами этап, да паскуда судья, кобелей цик на храп, приговоры статья. Господа окаганы, воровские князья, поздно всех или рано ждет сырая земля. Господа окаганы, не забыть бы долги, огнестрельные раны, да ментов воронки. Господа уркаганы, воровские князья, поздно всех или рано ждет сырая земля.

комнате один сижу, курю и пью вино. Где-то возле ног моих свернулась собачонка. Тупо я уставился взглядом на окно. Вновь и вновь перед глазами бойкая девчонка. Что со мной случилось? Что же тут не то? Утром с ней случайно мы встретились глазами. Я смотрел на девочку, бегущую к метро, с близкими родными, милыми чертами. Девочка, дюймовочка, шлепает в кроссовочках. Модная ветровочка вымокла насквозь.

10, может больше чуть. Пробежало лет, лет, когда влезала ты на мои колени. Кто тебя посмел обидеть, девочка моя? Ты прости, что я не встал за тебя стеною. Ты промчалась, пролетела, голову сломя. Я устала, брел домой, словно под конвоем. Девочка, дюймовочка, шлепает в кроссовочках. Модная ветровочка вымокла насквозь. Сутолоки утренние, синячком припудренным, а в глазах прищуренных боль, а может злость.

Нью-Йорке. И Парижем тоже не назвать мой город, где с трудом я снял себе каморку. Летом где жара, ну а зимою дикий холод, а зимою дикий холод, дикий холод. Как столица ласково встречала нищего мальчишку, из вещей одна гитара. В сотый раз я начал все сначала. Я уже не мальчик, но и ведь не очень старый, не очень старый.